0: верно, слушаю тебя.
1: Темпы.
2: Майта, 863.
1: 863, God.
2: 863, you can show us all 10-8-870 will be primary to the report.
1: Temper.